Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда.

не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь, Россия, про свой интерес –

0: срыве присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла. С ним затих и парень из Иркутска. Умирать не возраст, 30 лет. Почему земные узы рвутся, чтоб душе на небо улететь? Прошептав своих, мы не бросаем раненых собой от пуль укрыл. Без него

поклонимся великим тем годам.

сомкнули мы вокруг врагов кольцо. Мы полыхнули гневом им в лицо. Февраль российской саваны снегов.

0: Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату уполномоченного по правам человека в Российской Федерации предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании. Любые доступные результаты официального расследования об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию, говорится в обращении. Лантратова подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укранацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую их действия, получается. То есть постоянно веду их я, управляю, получается. Первое, я смотрю вообще подход к самому опорнику, То же самое, допустим, минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Потом, второе, чтобы противник голову не поднял, получается. С прострелом зайти же надо туда еще. Я координирую его. Слева противник, справа противник там. Соответственно, и наблюдаю тылы, там, чтобы сзади не обошли, сбоку. Полностью веду его до конечной цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

остается на земле героев непридуманных сражений. Рубиновые звезды на Кремле горят как символы великих убеждений, горят как символы великих убеждений.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense 24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense 24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам, Defense 24 у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуре России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птицы совершенствуются, анализируем обстановку, да, кто на чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчонке

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-З».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации.

0: составом ВСУ сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об БПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство, идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня послужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С института мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
2: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребятам, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодезь и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, град, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли 2 водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянске области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую «серую зону». Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежные и Колодезные. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник в основном дронами работает. Как бы сидят в норках на связи и в основном дронами. Подошел, увидел, закинул гранату. Закинул гранату, граната взорвалась. Ну, если считаешь, что мало, закину еще парочку. И потом с прострелом туда полез. Тяжелее дойти, потому что двигаться приходится очень много. Нагрузка, штурм, ну, это самое простое сейчас.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радіо Харків Z. В Москві 8 часов утра. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату

0: Вступление украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: С тобою прошла я этот путь.
1: Ты ведь верила, знала.
0: Терпенье и воля все перетрут.
1: Мама, как ты учила.
0: Ты верил, ты бился, ты шел до конца.
1: Мама, мы победили.
0: Ты верил, ты знал.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждения получил автобус «Мелитополь-Кирпичная Фруктовая» на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоная Криница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель регоотделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, они как бы стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее, произвести воздействие на нас, ну, с помощью FPV-дронов. Если, ну, хорошо укрепленный блиндаж, почему бы там не закрепиться? То есть, ну, так же все равно копаем лисьи норы себе, копаем там же в блиндаже, потому что может ночью прилететь Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейцы, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии забыли в широкие истории грозят Четвертым Рейхом и новым походом на восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам, Defense24 у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуры России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атаку кронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Городские бои я отмечу именно бойцов, которые действуют в городе. На самом деле для командира это гордость иметь таких бойцов, которые прям зарубались, не боялись, не отступали, выполняли все команды прям четко. Да, в городе очень много укрытий, очень много зданий. Сложно, но это также преимущество для нас. Здание большое, корректировали, где сидел враг. Мы работали птицами, полк работал. Была артподготовка проведена птицами, FPV-дронами, сбросами, мавиками. То есть бойцов мы своих поддерживали, тоже наносили огневое поражение. Также по команде бойцы выходили, начинали рубиться дальше, то есть проводили дозачистку здания. Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Он возвращается домой из прошлой жизни, из разлуки. Но край родной окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

закатный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. Ох, сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать, чтоб никогда не

0: Не знаю, у кого спросить. Не знаю, как себе ответить. Доколе будет голосить земля моя о наших детях.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции, никакие поставки западного оружия

0: Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
1: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

меру скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача была заключалась в том, чтобы войти в город, сломить оборону противника и занять позиции, которые были поставлены мне вышестоящим руководством. Ну, применили маневры по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно, выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицу. С теплицы все началось.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодец и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянске области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ОПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я бы хотел отучиться на суперкам, отучиться на Орлан, именно дальнего действия беспилотники. Также бы хотелось, интересно бы попробовать себя в роли оператора наземно-роботехнических комплексов. Специально оборудованные места, специально оборудованные полигоны под это все. Специально оборудованные классы, в которых как раз-таки проходил телемост, вот один из них. В войск беспилотных систем сейчас существуют спецконтракты, которые заключаются на год. То есть после окончания службы человек вправе уволиться. Там, то есть, идет контракт и плюсом к нему приложение к контракту, которое на законодательном уровне разрешает тебе увольнение после окончания контракта.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, в других силовых ведомствах вместе с темой правительства тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. «Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам», – заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении

0: Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе и ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежные и Колодезные. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ночью снайперами соединения был сбит агродрон типа «Баба-Яга», а именно «Немесис». По прибытии на место был обнаружен дрон и танковая мина, которая вывалилась с системы сброса в виде фугасного заряда. Было принято решение обезвредить фугасный заряд накладным зарядом, тротиловой шашкой, а дрон за трофей.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомствах вместе с темой правительства тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. «Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам», – заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВФУ в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки в ВФУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе и ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира, благо пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Креница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель регоотделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: опять растают.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Я долго думал над этим решением, пойти или нет, но в итоге пришел к тому, что все-таки нужно. Что-то меня сюда тянуло, что-то вот... Моя любовь к родине, чувство долга, которое меня сопровождало все время, пока я подписывал документы, вот это меня и подтолкнуло. Меня привлекали технологии, меня привлекали именно вот сам азарт вот управления, вот как будто как находишься за пультом управления, как будто в компьютерной игре. В принципе, это, мне кажется, любого молодого человека, который играл когда-либо в игры, он, мне кажется, в этом найдет свое.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Погода, плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода, плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 11 часов дня. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят.

0: перелома в СВО, сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты – это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам, заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВФО в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки ВФУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атаку укронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник уже понял то, что их командование их не поддерживает, и начали убегать. При этом мы остановили всю артподготовку ударов и ПВ-дронами, обозначили, где убегает противник. Грамотно боец вышел, как учили, обучали на полигоне, с прострелами, с досмотром, убил живую силу противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Аминь.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
3: Говорят, мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погоди.

0: завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Королевая карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито, крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомствах, вместе с темой правительства, тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам, заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВСУ в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки в ВСУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ёлка сейчас на данный момент очень такое перспективное, я бы сказал, средство для борьбы именно с ударными БПЛА противника, такими как «Дартс». И в последнее время очень много появились таких беспилотников, как «Хорнет». Поэтому сейчас, если погода позволяет, работаем в комплексе пулемет. Стрелковое оружие – это пулемет, автоматы и дрон-перехватчик «Ёлка». Она, получается, его ведет до конца. То есть на удалении и километра, и полтора километра может поразить цель. И за счет вот этого набора, за счет кинетической энергии, за счет удара, она просто разбивает вот этот беспилотник. Она также, как помимо ударного беспилотника, работает. И неплохо она водится, допустим, на разведывательную, плотную облачность.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАК сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру

0: взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наши побережья защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балицкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот – конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балицкий.
1: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если есть какое-то утыкание, мы выходим на полк, полк сразу поднимает там FPV-дроны, КВНы, артиллерия начинает работать. То есть ведется также артподготовка перед штурмовыми действиями. Но я думаю, остались на заклане, то есть выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться. Соответственно, выйти тем более не дадим. Там вариантов всего два, либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе рассчитано? Мы с тобой в одних пеленках да соплях. Ты забыл, братан, что там, под Черниговым, мама Доня нас с тобою

Саша, братик, мой солдатик, смог ты все забыть. Теперь меня ты на геляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом к себе гадюку трехголового червя.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Мобили и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наше побережье защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балецкий.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежные и Колодезные. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: БУК М3 предназначен для сбития высокоскоростных целей. Он может поражать объекты на высотах до 35 километров, дальностью до 50-60 километров. Ну а скоростные характеристики у всех целей могут разниться. В основном химмерсы около 550-600 метров в секунду. Скорость такая. Вот он успешно их поражает без проблем. Это уже обновленный комплекс, пришел на замену БУК М2, у которого технические характеристики уже гораздо увеличились. То, что работа теперь автоматизирована, комплекс автоматически сам захватывает цели, сопровождает их. Вот остается просто нажать кнопку «Пуск» и все.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве час дня.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Мобили и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАК сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наше побережье защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут...

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Креница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель регоотделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили вооруженные силы Украины в Брянской области и в связи с теми угрозами, которые поступают в адрес Минска со стороны киевской хунты, имея в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе, мол, он сам займется наведением там порядка. В этой связи, поскольку у нас тема с европейским уклоном сегодня, хочу привести одну цитату официального представителя Еврокомиссии, госпожи Хиппер, она из Германии. Когда ее спросили вчера журналисты, поддерживает ли Евросоюз недавнее заявление Зеленского с требованиями к руководству Белоруссии убрать со своей территории некие ретрансляторы, она сразу же обвинила Минск в продолжении помощи России в так называемой агрессии на Украине и в якобы провокационных действиях Минска против Евросоюза и его стран-членов, в том числе вторжениях в воздушное пространство и использовании мигрантов в качестве инструмента давления. Свалила все в одну кучу, что помнила. И подвела к тому, что, дескать, именно поэтому Евросоюз ввел санкции против так называемого режима Лукашенко, как она выразилась, и готов предпринять дальнейшие действия и меры до тех пор, пока белорусские власти не изменят свои действия, свое поведение. Прямо заявила, я сейчас цитирую, и, конечно, Украина имеет право на самооборону. Конец цитаты. Эта немецкая дама прямо поддержала угрозы, которые выдвинул Зеленский в адрес суверенного государства, пообещав использовать силу, если этому диктатору того захочется. Поэтому я считаю, что эта циничная попытка должна быть осуждена. Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. Хотел бы в этой связи напомнить тем, кто в Киеве занимается подобного рода пропагандой и угрозами, что их тем, кто на Западе занимается тем же самым, поддерживает нацистский режим, что с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Вдоль искорюженных дорог села сирень, росла трава. В зеленой форме паренек читал стихи из брата два. А в правде сила или нет, потом расскажут небеса. Он не был дома 8 лет.

спит. Работа страшная идет. На рукаве его нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Мобили и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наше побережье защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балецкий.

Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить, и не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному, иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться, не бойся жить. Не бойся задавать вопросы, бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонкой.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль, а не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, а детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой, не признавая вину, это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым. Если любишь, то скажи об этом. Поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укранацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По верхам никто не лазит. На верхах стоит максимум оборудования, соответственно, антенны, ретрансляторы. А уже непосредственно дроноводы, они сидят внизу в подвалах, соответственно, в укреплениях. Полностью подразделение, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность своей группы, там, своей, не знаю, расчета своего. То есть всегда остаются глазки непосредственно наверху, которые смотрят подходы, чтобы непосредственно штурмовик уже не подошел к ним и не уничтожил.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков Зет». В Москве 2:00. Новости на радио «Харьков Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровской области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного особенно в отношении детей не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следует атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В Управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различного калибра.
0: Харьков Зет. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Мы видим известные игры плохого и не очень плохого полицейского со стороны Европы. Суть это не меняет. Если перевести на прямой язык все, что мы слышим из Брюсселя, Лондона, Парижа, Берлина, из других столиц, то от Москвы требуют капитуляции. Именно в этом суть заявлений Макрона, Стармера, Мерца после сходки с Зеленским 7 июня в Лондоне. А несколько дней спустя послы этих стран, как мы сообщали, напросились в наш МИД, чтобы лишь подтвердить Лондон. Ультиматум, никаких предложений о чем-либо другом не прозвучало. В заявлении саммита «семерки» в Эвиане речь вновь идет о безусловной поддержке киевского режима, о помощи Киеву в укреплении военного потенциала, наращивании поставок ему западных вооружений, необходимости усилить санкции против экономики нашей страны. Такие слова, как «мир», «урегулирование» в заявлении «семерки» не используются. На пресс-конференции по итогам этого заседания в Эвиане Макрон много говорил о всесторонней консолидации группы семи на антироссийской основе. Радовался, что в Эвиане Европа смогла доказать Дональду Трампу ошибочность договоренностей, достигнутых на Аляске в августе 2025 года, и изменить позицию Вашингтона. Иными словами, хвалился, что якобы сбил президента Соединенных Штатов с дороги к миру и направил его на тропу войны. Точно так же, вопреки многократным заявлениям Трампа о недопустимости втягивания Украины в НАТО, генсек Альянса Рютте не устает повторять, что натовские двери для Киева остаются открытыми.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: На-на-на-на-на-на.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных двухдесантно-штурмовых штурмовой бригад штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровская области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного особенно в отношении детей не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следует атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят, мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В Управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Трофеи находим, конечно, по чуть-чуть. Пистолеты, оружие, БК, например, не знаю. Иностранного, да, соответственно, есть. Иностранного производства, скажем так. Соответственно, БК, оборудование находим. Опять-таки, расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем же полетаем тоже в будущем. Личный состав наш. Люди, сильные люди, которые, у которых, не знаю, крепкий характер, которые знали свою задачу от и до. Ключ все равно это наши бойцы, наши люди. Это непосредственно наш ключ к победе. Остальное уже технические силы, средства, которыми мы пользуемся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: В Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных двух десантно-штурмовых штурмовой бригад штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровская области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного особенно в отношении детей, не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следуют атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят, мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей, об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.
0: Харьков-Зет. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укрнацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Я просто умру.
1: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Их постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров, мы хотим, но она не хочет, но мы сядем, когда мы захотим. Это полная мешанина, и здесь я бы даже не стал уделять этому внимания. Тем более, что господин Зеленский, который настаивает на переговорах, выдвигая абсолютно нереалистичные, но и даже хамские условия не только Москве, но и своим европейским кураторам, он прямо заявил на днях, Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей. Но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни. Фюрер, он и есть фюрер, его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным.
1: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня – малооблачная погода. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных двух десантно-штурмовых штурмовой бригад штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровская области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного особенно в отношении детей, не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следует атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы правительства ДНР. В Управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Каль. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Креница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укрнацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: До мобилизации я работал на стройматериалах. Дербинский район, село Вавилово. Начал отрабатывать ФИПВИ зажигательными смесью. После чего произошел пожар. Успели потушить возле Бэхи, после чего сел в Бэху, вывел его на другую точку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио. Харьков Z. В Москве 4 часа вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерного триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройства и озеленения. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Все службы работают в штатном режиме.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укранацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Президент каждый раз, когда он выступает по украинской теме, он подчеркивает, что мы однозначно предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование. И это урегулирование было, его параметры были обсуждены, ну и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. И она, ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования. Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань, Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерное триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройства и озеленения. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, все службы работают в штатном режиме.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Лазурным украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано. Сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: участники специальной военной операции.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут, подлетные операторы на ближнем крае все у нас находятся, минимальное время. Также ведем глазами всех. Глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, спрятаться, переждать. Также и противник, чтобы если увидели, все, группу остановили, на противника нанесли огневое поражение и, соответственно, продолжили.
0: Участники специальной военной операции.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: «Вернусь я, ты только жди». И тихо солдат ей сказал: «Вернусь, ты только жди». И нырнул он в седой туман,

0: Повесили их на небо костры.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве 5:00 вечера. Новости на радио Харьков Z.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 200 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерное триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройства и озеленения. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Все службы работают в штатном режиме.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ОПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Наша делегация по поручению президента Путина предложила существенно повысить уровень переговорщиков. Я сейчас не буду называть, но очень, очень серьезно повысить уровень руководителей переговорных команд. А в переговорных командах создать три группы, три переговорных трека. Гуманитарный, политический и военный. Ну, казалось бы, ровно то, на отсутствие чего жаловались украинские переговорщики. Они просто ушли с радаров и осенью сказали, что нет, мы прекращаем эти переговоры. Мы готовы их возобновить в любое время, на той точке, на которой они остановились. Наверное, в том году украинцам опять кто-то сказал, не надо никаких действий по продлению диалога, давайте воюйте. Вот они воюют.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопани, Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерного триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройства и озеленения. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, все службы работают в штатном режиме.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Да, есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, ну, пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 6 часов вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань, Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерного триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС-депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройство и озеленение. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Все службы работают в штатном режиме.
0: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира, благо пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Креница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку.

0: «Паладин» производства США.
1: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель регоотделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Я оставляю эту информацию на совести Парижа, это заявление оставляю на совести Парижа, который, так скажу вам откровенно, который и сам не прочь, наверное, втайне от Брюсселя и всех других, просить о дискретных контактах с Москвой, без всякого разрешения. А господину Коште это запрещается. Я не к тому, что мы очень заинтересованы в этих контактах, мы знаем им цену, я просто иллюстрирую, как в Евросоюзе вырабатывается политика и насколько серьезно надо воспринимать их постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров, мы хотим, но она не хочет, но мы сядем, когда мы захотим. Это полная мешанина, и здесь я бы даже не стал уделять этому внимания.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровская области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного, особенно в отношении детей, не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следуют атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В Управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Общая подготовка, она осталась прежней, но добавились аспекты по зачистке, по взрывным мероприятиям, соответственно. Под каждую задачу, соответственно, подготавливается группа. Большим количеством лоб-лоб сейчас никак не попадаешься. Тут у нас большое давление противника с воздуха, наш весь воздух, соответственно. Если я отправлю туда сразу отделение или взвод, это результата не принесет никакого. Выявляли огневые точки противника, соответственно, там уже работает наша артиллерия, FPV-дроны. То есть наша задача малой группы – выявить противника, соответственно, дать нам целеуказания по нему. Тем самым мы уже начинаем более тонкую работу по его, соответственно, уничтожению.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в самбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

0: поля.
1: Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит гор.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Мобили и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наше побережье защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балецкий.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Лазурным украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Насчет ваших посольств, мы же еще месяца два назад официально предупредили всех иностранных коллег и посольства, и представительства компаний, что мы рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе. Это не то, что завтра может случиться нечто, что ожидают многие. Это просто рекомендация, исходя из той стратегии, которая имеет долгосрочный характер, и которая будет обязательно реализована для достижения целей специальной военной операции.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 24 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Краснограде, Волках и Богодухове 24 июня столбик термометра днем будет показывать 26 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 24 июня – малооблачная погода. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, в других силовых ведомствах вместе с темой правительства тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам, заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВУФУ в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки в ВФУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ОПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я учусь в Московском университете РТУ МИРА по направлению правового обеспечения национальной безопасности, юрист по уголовной части. Почему же поступил в данный университет? Скорее, выбирал универсальную профессию, которая поможет и в целом, и в гражданской сфере. В нашем институте, помимо юридической направленности, обучают еще и программированию, и в целом кибербезопасности. Интерес к беспилотным системам возник уже давно, особенно после начала специальной военной операции, после того, как их начали использовать. Наблюдал за этим, смотрел, и вот перед подписанием контракта там за 2-3 месяца смотрел, тренировался. Здесь я оказался по своему желанию. Много знакомых, которые работают на Украине, приехал помогать. На данный момент мы проходим КМБ, так называемый курс молодого бойца. Нас обучают стрелковому бою, как правильно пользоваться дронами, как их снаряжать, как их обслуживать. Мне нравится управлять на симуляторах и вживую. Само управление, то, что ты полностью ощущаешь, скажем так, управляемую машину, полностью ее контролируешь и направляешь. Дальнейшая служба в армии, обучение – где-то месяц на 3-4, ну и с дальнейшим отправлением уже за ленту, где уже будет основная моя деятельность. Очень хочу помочь своим друзьям, которые находятся сейчас на фронте. Надо их уже подменить, пусть отдохнут, а мы сейчас поработаем. Планы на будущее – это закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить и вернуться домой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань и Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерного триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС-депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройства и озеленения. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, все службы работают в штатном режиме.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

Если поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск Запад нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Жизнь.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости, и именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство. Надо гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка и канонического православия, признать новые геополитические реалии по итогам свободного волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии. Президент Путин в ходе своего выступления на недавнем Петербургском международном экономическом форуме комментируя по просьбе журналистов известное хамское послание Зеленского, обратился не к нелегитимному главарю киевской хунты, а к российским бойцам и командирам на линии боевого соприкосновения. Он сказал: «Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья». «Работайте, братья» — эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, он дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных двухдесантно-штурмовых штурмовой бригад штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровской области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного особенно в отношении детей, не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следует атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят, мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы правительства ДНР. В Управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоная Криница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель регоотделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы, позиции были. Один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска. Нужно понимать, что это многоэшелонированная, скажем так, крепость. Мы всегда искали слабые места противника. Наша задача была, на самом деле, кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Одни из главных способов обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И нам это давало некий коридор на небольшое время, но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, когда они ввели штурмовиков или закрепленцев, или там провизию. Мы это все уничтожали, тем самым полностью дезориентировали и посеяли страх противника. Присел туман густой довольно-таки, и подъехали две бронемашины. Насколько помню, про Макс вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да, уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы, вот, и наша штурмовая группа уничтожила 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 9 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАК сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находится в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наше побережье защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балецкий.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России. Даже нам хорошо все это известно, хорошо знакомо. Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия, пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, коллективного Запада. Удивительно, но до сих пор это еще рассматривается в квазинаучных кругах. Подчеркну, Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес,

А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорил товарищ Сталин, мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Я счастлив жить с тобой, слышишь, Лэнин?

0: сильная за вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомствах, вместе с темой правительства, тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. «Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам», – заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВСУ в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки ВФУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: нужен.
1: Нужен еще.
2: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
3: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке мы старались, соответственно, действовать, что сначала послушать, сесть вокруг, что происходит, где противник рядом находится, где гражданские рядом находятся. Соответственно, уже от этого уже принимать решение дальнейшей задачи группы, то есть чем будем заниматься, либо штурмовать, либо закрепляться. А тут вот на только на доверии и происходит, вот, соответственно, наша работа, то есть результативная, точнее, работа. Потому что боец должен полностью довериться, соответственно, нашему замыслу боя, и мы, соответственно, не должны его подвести тем самым своей планировкой. И если уже одно на другое накладывается, то все происходит как можно лучше, с минимальными потерями. Вначале тяжело, доверие заслужить нужно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Полный провод за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но

0: Мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, нас с тобой, нас с тобой.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск, Новая Сечь, Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезная, Казачья, Лопань, Белый Колодезь. Противник потерял свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», заявил российский лидер. По его словам, в последнее время западные страны открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Владимир Путин отметил, что с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружения, ядерной триада последовательно модернизируется. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, отметил глава государства. Он уточнил, что в бою были испытаны в том числе беспилотники с усовершенствованной системой наведения, баражирующие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что полученный в ходе СВО опыт нужно максимально использовать в новой государственной программе вооружений, делая акцент на создании самых современных видов оружия. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан Российской Федерации для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируется в различных регионах нашей страны, сказал Ивлев. Он также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны. Напомним, что ранее ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. Сотрудник коммунальных служб погиб при ударе ВСУ по Энергодару. Ранения получили три мирных жительницы. Об этом сообщил на платформе МАКС глава города Максим Пухов. Утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Энергодар благоустройства и озеленения. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте. А чуть позже ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. Под удар попали три жительницы Энергодара, написал глава города. Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, все службы работают в штатном режиме.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

Слышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили вооруженные силы Украины в Брянской области и в связи с теми угрозами, которые поступают в адрес Минска со стороны киевской хунты, имея в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе, мол, он сам займется наведением там порядка. В этой связи, поскольку у нас тема с европейским уклоном сегодня, хочу привести одну цитату официального представителя Еврокомиссии, госпожи Хиппер, она из Германии. Когда ее спросили вчера журналисты, поддерживает ли Евросоюз недавнее заявление Зеленского с требованиями к руководству Белоруссии убрать со своей территории некие ретрансляторы, она сразу же обвинила Минск в продолжении помощи России в так называемой агрессии на Украине и в якобы провокационных действиях Минска против Евросоюза и его стран-членов. В том числе вторжениях в воздушное пространство и использовании мигрантов в качестве инструмента давления. Свалила все в одну кучу, что помнила. И подвела к тому, что, дескать, именно поэтому Евросоюз ввел санкции против так называемого режима Лукашенко, как она выразилась, и готов предпринять дальнейшие действия и меры до тех пор, пока белорусские власти не изменят свои действия, свое поведение. Прямо заявила, я сейчас цитирую, и, конечно, Украина имеет право на самооборону. Конец цитаты. Эта немецкая дама прямо поддержала угрозы, которые выдвинул Зеленский в адрес суверенного государства, пообещав использовать силу, если этому диктатору того захочется. Поэтому я считаю, что эта циничная попытка должна быть осуждена. Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. Хотел бы в этой связи напомнить тем, кто в Киеве занимается подобного рода пропагандой и угрозами, что их тем, кто на Западе занимается тем же самым и поддерживает нацистский режим, что с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

небеса голубые и смотреть. Тишина.

надеждой спасают сердца, когда землю снаряды взрывают и пашут

обещанный павшим. За победой России. Тише!

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровская, Водяная, Днепропетровская области и Любицкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 315 боевиков, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети. «Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Владимир Путин. По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Президент также заявил, что ничего подобного, особенно в отношении детей, не происходило со времен Второй мировой войны. Российский лидер также подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющие противоречия между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта. В качестве примера Владимир Путин привел ситуацию со Старобельском. По словам главы государства, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следует атаки на гражданскую инфраструктуру. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску, подчеркнул Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог и полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За минувшие сутки ВСУ совершили 18 атак на населенные пункты ДНР. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы правительства ДНР. В Управлении добавили, что всего было выпущено 20 снарядов различных калибра.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. Нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Геоцин Б. С них работаем. Работаем как по пунктам управления БПЛА, ну, по пехоте. Ну, как сказать. Если не умеешь, то сложно будет. А так, когда уже привыкнешь, то легко даже. Да, можно сказать, легко. Ну, в общем, я на СВО 2,5 года уже. А наводчиком, ну, где-то год, наверное. Как подписал вот на СВО контракт, да, в артиллерии. Это было в 2024 году. Мы стояли в другом месте. Там, да, вот мы за сутки где-то примерно 100 выпустили. Сейчас мы уже отработали по пункту БПЛА противника. Пункт БПЛА был уничтожен.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 11 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузская, Рубежная и Красноярская ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства назвал 4 ключевых основы, на которые намерена ориентироваться Москва непосредственно в случае начала прямых переговоров с Украиной. При этом данный подход является лишь одним из раскладов, поскольку Российская Федерация будет исходить в целом из того, что есть, в том числе и наличие возможности доведения специальной военной операции до полного завершения. Первым ориентиром президент назвал договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Второй основой, по его словам, должны стать модальность, которые обсуждались в Анкоридже. Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле. Четвертым пунктом Путин назвал принципы, которые он заложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной», подчеркнул глава государства. Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. Об этом в своем канале на платформе МАК сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находится в полной готовности, проинформировал губернатор Севастополя. Он призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. На сегодняшний день, на мой взгляд, возможные попытки ВСУ форсировать Днепр – это утопия. Атомная станция и наше побережье защищены хорошо, и это будет утопия. Просто легкую пехоту перебросить через реку и положить на берегу, сказал Балецкий. Он считает, что такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания. Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить просто для того, чтобы получить информационный повод, отметил Балецкий.
1: Харьков-Зет. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоная Криница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

меня, обернувшись, догонят на миг запах твой и твой вкус, от которых с годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня в стороне непонятно какой, в стороне ледяной. Полыхну от огня, если вспомнишь меня.

0: если вспомнишь меня.
1: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Мы видим известные игры плохого и не очень плохого полицейского со стороны Европы. Суть это не меняет. Если перевести на прямой язык все, что мы слышим из Брюсселя, Лондона, Парижа, Берлина, из других столиц, то от Москвы требуют капитуляции. Именно в этом суть заявления Макрона, Стармера, Мерца после сходки с Зеленским 7 июня в Лондоне. А несколько дней спустя послы этих стран, как мы сообщали, напросились в наш МИД, чтобы лишь подтвердить Лондон. Ультиматум, никаких предложений о чем-либо другом не прозвучало. В заявлении саммита «семерки» в Эвиане речь вновь идет о безусловной поддержке киевского режима, о помощи Киеву в укреплении военного потенциала, наращивании поставок ему западных вооружений, необходимости усилить санкции против экономики нашей страны. Такие слова, как «мир», «урегулирование» в заявлении «семерки» не используются. На пресс-конференции по итогам этого заседания в Эвиане Макрон много говорил о всесторонней консолидации группы семи на антироссийской основе. Радовался, что в Эвиане Европа смогла доказать Дональду Трампу ошибочность договоренностей, достигнутых на Аляске в августе 2025 года, и изменить позицию Вашингтона. Иными словами, хвалился, что якобы сбил президента Соединенных Штатов с дороги к миру и направил его на тропу войны. Точно так же, вопреки многократным заявлениям Трампа о недопустимости втягивания Украины в НАТО, генсек Альянса Рютте не устает повторять, что натовские двери для Киева остаются открытыми.
1: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам Российской Федерации. Об этом на оперативном совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Владимир Путин. Он поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских вооруженных формирований по энергообъектам. Киевский режим взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Задача купирования угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомствах вместе с темой правительства тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, сказал президент. Депутат Госдумы, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью журнала «Национальная оборона» призвал вырубить систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать. «Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубить Starlink, ослепить противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов. Он добавил, что дроны и ракеты — это лишь инструмент, а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи. «Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам», – заключил депутат. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Белгородской области, в поселке Уразово Валуйского округа при атаке ВСУ с помощью беспилотника на автомобиль ранение получила мирная жительница. В Курской области в результате агрессии ВСУ в Рыльском районе ранен местный житель. В Запорожской области в результате очередной атаки в ВСУ в городе Энергодаре погиб сотрудник городской службы благоустройства. Еще в двух населенных пунктах региона ранения получили местный житель и двухлетняя девочка. В Херсонской области вследствие ударов БПЛА пострадали 5 человек, в том числе и ребенок. В ДНР в ходе атаки украинского БПЛА в Петровском районе пострадал мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атаку укронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение. Взаимодействуем с составами арт-дивизиона. Моментально доклад, все это через ГБУ идет, быстро организовано. Противнику не даем совсем выдохнуть, бояться передвигаться как днем, так и ночью. Постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимально.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

де степной бурьян знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей.

Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Тополь и Керчь.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом «русский».

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним.

0: проходит
1: нет. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

рушится броня, и хата как шальная наступает. Вперед идут отцы и сыновья, и ангел им спину прикрывает.

выстудить, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнений нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

Я вам всем давно известна, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудес.

Своими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

лета. Не штурвал, а небо крепкими руками обойму движением одни. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

мечтами, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 2 часа ночи.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду цветок.

трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя.

трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу, обязательно.

Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».